0: FM.
1: Не тан ретро.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,